Тони, император, ах, если б вновь мне видеть этот сон, чтоб встретить вновь такого человека. Лик его был величав, как небо, и на

Рок ничтожный. Моря он проходил и океаны. Его рука подъятая была, как гребень боевой на шлеме мира. А голос музыки небесной

реки, средь которой жили. Скажи мне, жил ли или мог бы жить на свете человек, похожий на того, кто мне приснился? Подай Порфиру, возложи венец. Я вся истосковалась по бессмертию. Никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Скорей, скорей, Ира, торопись. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти, чтоб похвалить мой благородный подвиг. Я слышу, он над Цезарем смеется, над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе. Так называть тебя по праву мужества я заслужила. Ну что ж, готова? Подойдите и примите от губ моих последнее тепло. О, Хармиана славная, прощай, прощай надолго, Ира. Что такое? В моих губах таится яд ехидный. Ты вдруг упала, умерла мгновенно.

смертью, и узел жизни, спутанный и крепкий, вмиг острыми губами рассеки. Тише, тише, тише. Иль ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою корму.